0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Julia.
4: Steve Rambo.

0: año.
1: Gay website.
2: Лес деревьями дал
3: дик. Come.
2: Плод мелкими каплями прогонит
3: мать.
2: И среди всех своих остались лишь
3: 300 бар.
2: Намятый
3: next door,
2: стеленной покрывалами. Вокруг все.

0: Anal.
1: Данула.
2: Семен.
1: Шли
3: полной
1: на юг.
3: Лейс
1: над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без
0: bad cock.
4: Latex glove.
1: Для

0: Finger.
1: Женщины их
2: плесть.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: ača.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус.
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah. So

0: Ёлки.
1: А, воу.
0: Я взяла их.
2: Да как?
3: Do it.
0: Нари мне все. Маленький мы.
3: Do it. Do it. Do it.
4: Sissing.
0: Буду.
4: Anal.
0: Буду. Ну а...
4: Master.
0: После...

0: successful master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
0: Sex.
2: Яна.
3: Spanking.
2: Та постала делаю.
0: Sex.
2: Тапья.
4: The semen.
2: Я подслила делаю.
0: Suck.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
0: Sex.
2: Зачем так?
0: Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасных. Только
0: как?
2: Один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради.

0: Я не буду тебя
1: Swallow cup
0: Снова таскать, называть
1: Full master
0: Я не буду
1: Such pack
0: Я могу
1: So hard
0: Не отдать
1: Rip the skin
0: Опять твоё
1: Ain't no
2: We want
3: Гачи-мучи
0: Бренды
1: We want
0: No,
1: I don't do anal
0: This thing То, что хочу, эй, без завтра могу
1: Suck some dick
0: Эй,

0: собака.
1: Туда, где меня ждет
2: Махло.
1: А за ней пустая
3: Пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
3: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
3: Boy next door.
1: Те признают, если
0: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door to anal.
2: Не ищи для твоего
0: шума сел. Master.
2: Просто привыкай, малый
3: бой. Slay.
0: Dungeon Master.
2: Первый
0: Fucking coming.
4: Move your tongue

0: fantasy.
1: Я растворялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышу.
2: Get your ass down from here now, boy.
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
4: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh, pants.
0: Stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
0: the semen.
1: С собой он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Больше не будет этих
1: фэнтези.
0: И растворялся в них.
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Yes, we can. Pull up our pants.
2: I'll be right back.

0: bitch gay website.
1: Fisting.
2: Gang enough.
0: Попытаюсь расставить все.
3: Ass.
0: Попытаюсь понять.
2: Sex.
0: Или даже принять.
2: Finger in my ass.
0: 300 bucks. Расставаться с тобой я.
2: Coming.
0: Но опять и опять. Попытаюсь.
2: Swallow my cum.

0: fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что?
1: Ow!
3: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Привет.
1: Маленький.
2: Я взяла его в кредит.
3: Семен.
1: На ремне висит.
2: Маленький мой.
4: Маленький.
3: Amazing.
2: Assisting. Буду.
4: Banking.
2: Буду.
4: Yeah.
2: Master. После

0: ним. Не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелай ты

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: глаза, как девчонки смолкли у воды. Чистые
1: Next door.
0: Веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт.
0: Что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые next door. Застенчивые, как девчонки.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 fucking love остановленный кого-то ждет.

0: Не сплю, а ночь перед
1: Мари.
0: Даже
1: Фоместер.
0: Страшно во тьму холодной могилы влекут меня
1: Мари.
0: Да молю, горит
1: Кейдж
0: у древнего
1: Эйдо.
0: Боже,
1: play.

0: твой.
1: Держит Bad Cocks над картой. Anal. Где будет coming, master.
0: Делают нас fucking slaves.
1: Мы чувствуем finger in our anal.
2: Апостол
3: Billy.
0: Boss in this gym.
1: Amazing sex. Man. Fisting.
2: Иисуса Христа.
1: Coming.
2: В голову домой.

0: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
1: фингер
0: в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мозг, он начинает
1: свалкать.
0: Фингер в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
1: гей-парти,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Boy next door, full master.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в
1: дом
0: едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
1: full master.
0: Чувствует мозг, он начинает
1: свалкать.
0: Ай,
1: фингер
0: в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
1: гей-парти,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Boy next door, full master.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
2: мне
0: им семена обидеть.

летел на бит, как пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и пейнал. Доказал, что я винер, жаль, не знают и нет, и снова мимо. Тебя как коль примут.

0: ass, fingers,
1: fat cock,
0: next door, full master, $100. Fuck you.
2: А когда?
3: Прямо сейчас.
0: Легендарен как... Full master.

0: На днях решил разгрестись в данже на хате, выкинуть весь кал. И тут вот тянатя. В мне старой черной кожаной куртке нахожу бок полный чуйки. Я этот бойнет в последний раз попал в 94-м на
1: парик.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на хуй. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о секс.

0: не совсем гладко. Лето прошло.
1: Данген.
0: Бойлец с чуйкой забылся, как и другие.
1: Бандич.
0: От бойца осталось. И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти хуцы шмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти

0: колонки и звуки
1: жачи,
0: крики, проклятия. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле.

0: это мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Значит.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет мое.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не я домой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Значит.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on. Oh.

0: ass we can. Ass we can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.

0: we can.
1: I swallow my cum.
2: Старовать я стал для таких.
0: As we can.
3: Attention! Attention! I'm a sick hot mode.

0: Boy Next Door.
1: Не ответил мне, качая
2: Nasdaq.
1: Я спросил у
2: Тома,
1: где моя
3: Билли Харрингтон.
1: Забросал меня осеннюю
2: майку.
1: Я спросил у
2: Кроссвой,
1: где моя
3: Билли Харрингтон.
1: Мне ответила проливным
4: Сименом.
1: У Сименом я спрашивал, где моя
3: Билли Харрингтон.
1: Долго
4: Сименом
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
2: Миссис,
1: где моя
3: Билли Харрингтон.
1: Скрылся в
5: Данжин.
1: Нет,
5: do anal.
1: Мне. Я спросил у
5: gay website,
1: где моя
3: Билли Харрингтон.
5: Gay website
1: растаяла в небесной синеве.
5: Гейк,
1: ты мой единственный, где моя
3: Билли Харрингтон.
1: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у
1: Boy next door.
0: Я спросил
2: у Fucking slaves.
0: Я спросил у
2: God, boy.

0: станем
1: и suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом
2: Dark Hall.
3: Two fat cocks.
0: С нами мы скажем
4: oh, yes, sir.
0: За то, что
5: the semen.
0: Нам дали за тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И Бог

0: Ну что ты,
1: прийти?
2: The semen
0: залито в груди. Не можешь не
1: swallow не stick.
0: Сука,
1: как
0: хочется
1: dick, yeah.
0: Дарил ты столько добра, валил столько бабла. Ты думал,

Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: you swallow semen под дороге.
1: You fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Бежит
2: котлет.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирует дыхание. Я посылаю всем.
1: О, я. О, я. Хорни.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
1: ты
0: не охота и опасты.

0: Данжон
1: просто время КВТ.
0: Даже в самой худшей
1: тесте.
0: Умоляю, не уйди, не уходи. Оставься, подари немного времени.
1: Это
0: не так холодно, но есть
1: свобода.
0: Теперь меня пойти за
1: Данжон.
0: И правда, без сомнения, светишься так же ярко.
2: Билли Харрингтон.

0: Attention, их плейс. Пахло как
1: Dungeon Master. Anal.
0: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
1: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый глухой свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Ой. В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: lost ourselves all. Endured the lash of the spanking.
1: That's sweet, yeah.
2: Баю, бай, должны все.
3: Master.
2: Ночью.
4: Sir.
2: Баю, баю, завтра будет
4: секс.
2: И опять за день мы устали.
4: Fisting.
2: Скажем,
4: Van.
2: Спокойной ночи.

0: хочеш.
1: Fucking deep.
2: Мак теж не хоче. Ми навсегда.
1: Hot loads.
2: За окнами.
0: Ой.
2: Я тебя.

0: палить. Уже закатилась над этим палить. Мы твои
1: семена.
0: Станет им эликсиром.
2: Эй, но
0: принадлежит только
3: да.
0: Лишь ты должен править.
4: Лейс!
0: Только тебе известно.
4: Сакшен!
0: Ты им покажешь.
1: Окей, бэпшей.
0: Все говорят, что это
4: Насец.
0: Но ты знаешь, придет время.
4: Пизды.
0: Знай мое пламя.
2: Так как?
0: Моя ярость.
2: Suck dick.
0: Мои муки сотрясают это.
2: Gay sex.
0: Моя кость зажжет.
2: My cock.
0: Все, что я когда-то
2: swallow.
0: Любимое мое пламя.
2: Так как?
0: Моя ярость.
2: Suck dick.
0: Ты везде, чтоб уничтожить это.
2: Gay sex.
0: Моя кость зажжет.
2: My cock.
0: Все, что я когда-то
2: swallow.
0: Любимое мое пламя.
2: That cock.

0: стану
1: Семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но no.

0: after 100 or 2 auditions and small parts, you know, I decided not to master.
1: Ребятам по соседству, таким же, как и я. Уйдет неслышно, пока весь
0: дунжин спит.
1: И не

0: the boys. E a Gatofra se lá vai.
1: Website
2: Bondage.
0: За то, что свел меня с тобой.
1: Boy.

наша новогодняя гей-пари. МС Билл Харрингтон сделает вам Мэри Фестмин.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий
2: фломастер.
0: Я
2: хворий
0: на всі 100. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Fucking D.
7: Oh, that hurt.
8: Suck this off.
9: Almost

0: Я сплю, а ночь перед
1: мной.
0: Даже страшно во тьму, холодной могилы влекут меня. Да молю, горит у древнего Боже.
2: Lovely.

0: piss takers. We're wasted teenagers. Weed is a bad thing. For us, we toil in sweatshops. George Galash of the Spectrum. Time and time again, these men struggle and sacrifice so that we might be better.
1: At cock. At cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
4: Офигенный как? Ну, так мало, сколько ни
0: спанкинг,
4: но не
0: спанкинг.
4: Держи, тебе так говорил
3: мастер.
4: Сейчас снимешь, выглядишь ебано. О, ты бы хотел как прям
1: как
4: в лесу. Но теперь их там минимум. Ты теперь
1: как
4: в лесу. Ты теперь
1: как
4: в лесу. И хоть обалденный
1: как,
4: но нет, не урожай. Я в твасе. Нет,

Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Come shot. Come

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: фистинг.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
3: вебсайты.
2: Мы больше не...

0: Пробуя не
1: Started.
0: Любая мною banking. А как же ты?
1: After.
2: С тобой чуть-чуть не уй. Я тоже.
3: Suck some dick.
1: Bonded.
2: А ты
1: gay.
2: Ой, зацепил. Хоч, я буду.
1: Dungeon master.
2: Ты очень даже.
1: Horny.
2: Но я тебя.
1: Do anal.
2: Только скажем. Хоч, я буду.
1: Dungeon master.
2: Ты

0: Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Dungeon Master. Horny.

0: хотел, потом к нам...
1: Boy next door.
0: Полетел, и сказал он мне, что я...
2: Nice.
0: И попытался дать...
1: Gay sex.
0: А я ему дал хуем.
1: Ass.
0: Со страху он насрал.
1: My cum.
0: И наконец он...
2: Oh, boy.
0: И я тебя...
1: Stick finger in ass.
0: Я тебя...
1: Fisting ass.
3: Fisting
1: coming.
3: Fisting
1: ass.
0: Если милый твой придет, то возьмет у...
1: Oh,
0: я тебя...
1: Fisting ass.
3: Fisting
1: coming.
3: Fisting ass.

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любишь эти банкноты?
4: Loop it up.
3: Мы больше не...
4: Do anal. Loop it up.
3: Мы хотели...

Oh yeah. Stick your finger. Душе ближе теплый плюс. Знай. Oh master. Я больше не вернусь.

0: Cop. Sachu Fast Cop.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен
0: ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Oui-oui. 300
1: bucks. Остались где-то позади.
0: This thing.
1: И пусть не трогают
0: мои.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Cop. Gay part. Anal. Come. Sachu Fat Cops.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come.
1: А меня
0: gay part.
1: Встречает.
0: Sure.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come. Sachu

0: Именно.
1: Ты не слышишь?
2: Ой.
1: Ласковые
3: мэйло.
1: Трогаешь ладонью.
3: Оро, там сейчас.
1: Вы-вы. Маленькую тайну. То, чего не знаешь. Кому не скажешь.
3: И шоколад. И
1: птицы.
3: Эй, но.
1: Улетаешь.
4: Тополиный пух.
2: Пять.
4: Белый.
2: Любить.
4: Такие звездные. Ты пойми, что.
3: Эй, но.
4: Поцелуй.
5: Это еще не любовь, это лишь такой закон наравных противоположностей.
4: Тополиный пух.
2: Пять.
4: Белый.
2: Любить.
4: Уносит в небо. Только ты.
3: You ain't no.
4: Никому. Ждешь ты только.
0: Семена.

0: Где найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер. Fucking coming. Нахер. Fucking coming.
0: В этой жизни...
2: Subchat.
0: Мало так бывает.
2: Тополины пух.
1: Гайки. Fingers.
0: Такие теплые. Ты пойми, что...
1: Anal.
0: Поцелуй.
1: Latex. Hey, no.

0: плаваю.
1: Семена
0: свалов. Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандыч.
0: На ебальце улыбос. Доставайте
1: тюбекар.
0: Доставайте халюкар. Не достанете пиздос. Налик или смерть от
1: кал.
0: Никого не жалко. Жизнь большая.
1: Данжен.
0: Похую мороз вообще, если руки в пол. Буду мучить, буду стыть, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо. Вас сразу
1: coming.
0: На базу. А в вазе тут
1: затеснят.
0: В вазе менты в
1: данжен.
0: Амейзинг. Квас. А я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь у
1: really?
0: Душ анальчик. Мне лучше у там
1: so horny.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: поечки.
0: А душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
2: game enough.
1: Yes.
0: Утек в неизвестность, курировать
1: flames.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: subject.
0: Не мешает, взгляну на Василия. Пришел час насилия.

0: трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье
1: поплоус.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep.

0: называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Подстриги. Под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей. На крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик.

0: respect.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turns me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
4: Boy next door.
1: Я одинокий.
2: Lonely blue.
1: Ты Казанова.
3: Coming in dungeon.
2: Suction.
3: Bad cock.
2: Real man.

0: Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
1: Full master.
0: В перчатке

0: Anal.
1: И пролетел, который я не заметил. На свои духи мне навстречу только
0: семена.
1: Мне светит лык. Хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы
0: Stick finger.
1: Подарим ему
0: Anal.
1: Извините.

0: старые и побежала. Я когда-то тоже
1: свалил.
0: Кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Ты пнула в платок, а волку кричали мне ништяк.
1: Bad cock.

убежала. Совсем дно. А печали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: Dark Fantasy.
1: С какой ты
0: любит
1: мне вдруг вернула ту далекую
0: Next Door,
1: где я любил
0: Someday.
1: Жить здесь не мог, и крещение мне ништяк.
0: Так как?
1: И я люблю
0: Someday.
1: И отзвенел
0: Someday.
1: И он yes. уже всегда.
0: Bad car.
2: Oh shit, I'm sorry.

0: а в руках
1: 300 bucks.
0: Бардак молчит, а ты сякся на бандах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass.
0: Когда в пустом трамвае ехали

0: девочка, я один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
1: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
1: плейтекст.

0: возможно.
1: Lube it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: если бы я был
1: гей,
0: я бы имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macabre.
0: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три.
3: Hot
1: красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
3: сэр!
1: Нам ясность тут нужна. Сколько
3: Please.
1: В самый раз? Три или...
2: My boy.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей,
3: сэр!
1: Был бы...
0: Next door.
2: Boy.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: know.
1: Сегодня не сводит с ума. Мне выпал
2: flash of the spanking.
1: Не быть с тобой
0: coming.
1: Спасибо,
0: suction.
1: За дома закрытую
0: дверь.

0: ass.
1: Весна виновата, рассвет и четыре.
2: Hot flows.
1: И мы на рассвете.
0: Stick fingering ass.
1: До шести. Ласкал тебя
3: мягко.
1: Я тоже, ну ладно, прости.
4: Zark, what?
1: Спасибо тебе за сладкую.
0: Come.
1: Ее называют
0: Нервой.
1: Спасибо за
0: ass.
1: Ты, которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
1: Спасибо тебе за ласки.
0: My dick.
1: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
0: suck some dick.

0: сна.
1: Do anal.
0: Будто в первый раз.
1: Oh, master.
2: Suck some dick.
0: Без слез на. Опять давлю.
3: Так.
0: На.
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
1: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
3: Love your head.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gotcha.
1: Но с неба падает только
2: $3.
1: А у меня

напрасным и бесплодным. Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: Fucking horny.
1: Входит.
0: Door. Lord's locker room.
1: Locker. Кто не покорил весь
0: Anal. Sex.
1: Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?

0: boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: Dungeon.
1: Ключи, потому он так везут все. На нем поют, скажите, как его зовут?

0: медленно уплывают вдаль. С ними ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: голубой. Может, мы обидели
1: for master
0: зря.
1: Fucking come.
0: Закроет этот
1: ass.
0: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Голубой
1: dark hole
0: бежит
1: to anal cock. Horny anal
0: набирает
1: cock.
0: Ну зачем же это
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой

0: над тобой.
1: О, мастер.
2: Gay party?
0: They're coming. Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки на...
1: Warning.
0: Которым ты не...
1: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
1: Warning.
0: Этим...
1: Matter.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда.

0: очередь!
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он стал
2: пип.
1: Зато я знаю, что мне для
2: thing...
1: нужно
2: Semen.
1: В кайфе
2: yes.
1: Не путать чужим строится
3: Dungeon.
1: Растут
2: The semen
1: цветет
3: Flip.
1: Салют в сторону
2: yes.
1: На пару с облезлым рыжим
3: Flip.
1: Перенесли
3: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый
2: гей-вебсайт.
1: Я в него войду
2: really?
1: Я не вру, мне всего одну. Мне до
2: boy next door.
1: Там уж на работу, с работы, после домой. Кто-то
2: swallow cock.
1: Кто-то
2: this thing
1: ass. Кто-то
2: rip the skin.
1: Но у меня
2: that cock boy. I wanna see six hot loads.
1: В этом
3: dungeon.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь
1: уйти.
0: Я остаюсь таким же, как и был.

0: Swallow.com. Дружба, you know?
1: Да, получается, ночами гуляю
0: for master.
1: По новому, по мелочи не парюсь я разучился.
0: Fisting.

0: Жизнь там крутится, крутится, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как...

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в закрыт.

0: Вчера летал и спасал. Есть у Яна. Погоди, мой знакомый. Я горячий. Ходи со мной. Где то я. День и ночь, я короче, я горячий, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а где то я? Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а где то я? Я горячий,
1: Dungeon Master,
0: выходи со мной на
1: party,
0: а не то я?
1: Spanking.
2: I'd be right happy to. Without further interruption.
0: Я горячий,
1: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: party,
0: а где то я?
1: Spanking.
2: I'd be right happy to.
0: Я горячий,
1: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: party,
0: а где то я?
1: Spanking.
2: I'd be right happy to.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: что вам сыграть? А? Нормально? Погнали.
1: Эй, но
2: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный
1: ком
2: делами накрывает с головой. Слышь,
1: эй, но
2: без забот будет тебя через
1: двор
2: из автомобилей ради в цу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Потом. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь? И хоть пока бьет, подсохнутый
1: Bad cock.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Band. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Знаешь, Billy. Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей ass была моя семен. Своим жгучим anal меня укусила.
1: Ouch. What the hell are you doing?
2: Will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
3: Gay sex.

0: Ты ему все ответил за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.
1: Amazing boy.
0: А

0: amazing. Dungeon Master
1: Fisting. И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только okay. Привычка.
0: Energy.
1: Как птичка.

0: много терпел, и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаш
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. И
2: лапа пять.
1: Ночью я кричу, от я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не ты.
0: Я
1: каждый год, каждый
0: год. My ass.

0: long latex gloves. Like,
1: если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of Band.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: call.
1: Ask.
0: Семен.
2: Dungeon.
3: Делать нечего там, где нет.
2: Next door.
0: Come.
3: Идет.

0: Assisting ass. Suck some dick. Anal.
1: Заполнить dungeon. Под землю или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
0: Finger. Да нет, ну, finger.
1: Всегда.
0: In my ass. Finger. Finger. In ass. In my ass. Finger.

0: Ты добра, далеко не
1: suck some dick.
0: Тебе скажу, но ты
1: suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. In my ass.

0: Gachi горымы. Плоких
1: Brothers.
2: Симен.
0: Горьких нет, как нет, там им.
3: Performance artists.
0: Кикин. И с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам.
3: Эй, но.
0: Ветер.
3: Two fracas.

0: Скажите мне, anal sex. Со мной stick finger deep. Туда, сюда, а то погибнут in my fantasies. Моя любовь и красота. Don't stop. Мои страдания, минуты жизни в Dungeon House for us. И наши penetrations. Пускай пройдет на гей-вебсайт. Гачи горы мы и
1: brothers.
0: Горьких нет, нет там им performance artists. Как Никит, и с высоты вам ждем.
2: Привет!

0: это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
0: Накрывал поляну, это лето, наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда?
0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь.

0: Artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay,
1: website.
2: Пойдет.

0: Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: coming my ass.
1: Nada mano летает волей. Он такой же
0: как.
1: Хочется просто
0: suck dick, swallow cum. Fisting
1: не нужно.

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Make me come,
3: boy.
2: Make me come,
3: please.
4: Мы так любим дешевые
5: фистинги
4: с непродуманными
5: подходами,
4: где немножечко
5: stick in ass
4: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
6: spanking
1: amazing gay bondage
4: со

0: известно, насколько ты
1: horny, my ass.
0: Вытри рукавом, пусть старые вечно рвут
1: anal.
0: Мы сможем
1: stick finger in
2: boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal. Deep. So horny.
2: Master. Fisting.
1: Ass.
2: Oh.
1: In dungeon.
2: Ah.
1: Ass.

0: Anal.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Classified.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man. Fisting ass. Fisting ass.
2: Красиво.
3: У тебя вся будет.
0: Ass.
3: Будет ближе.
0: Latex glove.
3: Я хочу.
0: Cock.
3: Первый раз. И поэтому.
0: Ah.
3: Ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: See.

0: А мы не помним. И разбираемся, где
1: как, а где как.
0: А тут как тут цветные
1: бандаж.
0: И мы с
1: мастером
0: отплясали. Выбивали как на крылечке.
1: Семен
0: холодный, поливая из ведра. Я не жалел, что
1: Finger.
0: Мой не дал осечки, когда пробил пустой того мента. Лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пинка. На
1: так
0: глядим, и
1: так
0: к нам светит на лесосеке в Туруханских когда мы поправимся от я застряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора, это же смешно. К тому же я босый, ну чтоб вы знали. И я не доедал ни
1: слова.
0: А это харя, как
1: и на пыль.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
1: Master
0: очень важен честный
1: секс.

0: This is на пачке лаве, меняют черный
1: семен.
0: Везде в сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: performing artist. Billy Harrington.
0: Папа.
2: Dungeon.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты как. Все, давай, успокаивайся.
1: Какс?
0: Расправила и вперед.
2: Если ты хотел...

0: Только мы унесем костяк. Весь мир упает, но временно вернет назад.
1: Do anal.
2: Suck semen.
1: Full master.
0: Do
1: fisting.
0: По дороге.
2: Suck some dick.
0: Где все, о чем мечтал.
1: Do anal.
2: Suck semen.
0: Бабки, чтобы брать, тратить.
1: Do fisting.
0: Я понимаю, деньги лишь теперь. Но с ними дольше в петлицы.
1: Sex.
0: Fisting.
1: Yeah.

0: Там. И пришла я на парни, чтобы найти снова тут. Лейс твои, как год назад. Но рядом уже не мои, топчет знакомый мне. Данжен. Бой next door, бой next door. И мы вместе мечтали купить. Семена в Кузнецком мосту. Ты же был. Бой next door, бой next door.
1: Билли Харрингтон.
2: Играет для вас, а я еле
0: держу. Fisting. Gay party. Fisting. Gay party. Boy next door.
3: Semen.
0: Ain't no. Fisting. Gay party. Fisting. Gay party. Boy next door.
3: Semen.
0: Ain't no. Fisting. Gay party.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ass.
4: Игрушка.
5: Твоих
4: рук.
5: Finger.
4: Не спутать.
5: Sad cock.
4: Никак
5: было
4: лучше в моих мечтах.
5: Swallow cum.
4: Скучно.

0: Next door.
1: Fisting.
0: Хочешь мне
1: наплевать? Deep dark fantasy.
0: Без меня.
2: It's so fucking deep.
1: Anal.

Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте записи, экзотик-поп-дуэта.

0: bondage gay website.
1: Повернется
0: anal bondage gay website.
1: Околдования
0: master bondage gay website.
1: Ослепили меня
0: artist bondage gay website.

0: Соседом.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Бляха.
2: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You anal. D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: Мы впору встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкаф.

0: cum.
1: Suck some cock.
0: At the double
1: date sex.
0: Boy,
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild
2: ass.
0: Приглашали ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: My fucking comment. My finger. Stick, stick.
0: Бас.
1: Коля. Bad cock.
0: Но он всем напихал, Коля.
1: What? Hey, no.
0: Хотел интриг. Не хотел.
1: Suck dick.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
3: Не торопись, погоди, это ты.
1: Swallow so.
0: Ничего спонтанного. Я и ты.
1: Fucking balls.
0: Дико.
1: Suck some cock.
0: Это double
1: date sex.
2: Boy.
0: Пошла на
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild
2: ass.
0: Я хотел ее. Приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала.
1: Fucking comment.
0: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
1: Penetration.
0: Ей интересны
1: лишь our dungeon.
0: А ей интересны мои
1: suction.
0: Мы не морг, но мы две легенды.
1: Stop.
0: Был мокрым, я добавил
1: семя.
0: Так много в
1: сумме
0: время.
1: Till artist.
0: Будто come. Мне досталось.
1: Loop it up.
0: Но ничего спонтанного. Я и ты.
1: Coming.
0: В этих
1: fucking balls.
0: Дико.
1: Fisting dick.
0: Это double
1: D. Hands, boys.
0: На...
1: Celebrate.
0: Nothing.
1: Fuck.
0: Я хотел. Приглашал ее
1: Blue Man.
0: Но она

0: It says the wolves in
1: my ass.
0: Give me the love.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come.
0: Это просто слова. Зачем love мою плюс?

0: We must love our parents.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Kinda.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там.
3: Бежим. Ха-ха.
1: Я одна.
3: А у меня есть.
2: 300 bucks. Fisting. Bondage.
3: Semen.
2: Latex glove.
3: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
3: Нет, маленькая.

0: Фистинг,
1: yeah.
2: Любишь?
0: Фистинг,
1: yeah.
3: Ба-ба-ба!
2: Люблю.
4: So deep.
3: Ба!
4: So deep.
3: Ба!
2: Ба-ба-ба! Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
4: So deep.
3: Ба!

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Бам, бам, бам. Люблю.
3: Some dick.
0: Бам.
3: Some dick.
0: Бам,
2: бам, бам, бам.
0: Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: Oh, fuck you.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А это что? За пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: and dark home. Oh, my balls.
1: Уже не дружи никому не
2: дружи.
1: Если он такой,
2: well, master,
1: где его?
2: You ain't no fuck.

0: Почему так?
1: Suck dick.
2: Fan.
1: Fucking swallow.
2: Semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting.
2: Horny ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.
0: Ты одно лишь должна знать.

0: swallow semen.
1: Когда ложь.
2: Fucking coming.
1: Когда.
3: Dark fantasies.
1: Типа.
3: Anal.
1: Когда дрожь.
3: And.
1: Решают.
3: Fisted.
1: И с ума. Если хочешь.
4: Suck dick.
5: Suck dick.
1: И если хочешь.
3: Fisted.
1: Забудь. Только знай, что в конце.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.
5: Billy Harrington.

0: Боль. Это как
1: Dark Fantasy.
0: Зовут меня
2: The Semen.
0: Ношу
1: Next Door
0: под губой.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting. Бой.
2: Anal.
0: The
2: Semen.
0: Вакцины.

0: Катерина. Все будет красивен. Люблю Симен. Люблю Симен. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки Симен. Не певцы. А он похож на Симен. Обещаю не
1: тусь,
0: я
1: на
0: фоне играет
1: Шет.
0: Вспоминает
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.

0: Assisting point.
1: Нужен
0: assisting point.
1: Нужен
0: assisting point. Assisting point.
1: Нужен
0: assisting point.
1: Нужен
0: assisting point.
1: Нужен
0: assisting point.
2: Ребята, ты был
3: артист.
2: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Это МС-13. Ребята, ты был
3: артист.
2: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Это МС-13. Ребята, ты был
3: артист.
2: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Это МС-13. Ребята, ты был
3: артист.

0: Семен.
1: Bad cock.
2: Пронесет, а потом по ней пройдет.
3: Hollow.
2: Снова чистый.
0: My cum. Dick.
3: Dark engine.
0: Finger stick.
2: Снова чистый.
0: Dick. Dark engine.
3: Finger stick.

0: Finger. Fisting.
1: Единственной на свете. Плыву я сквозь
0: Finger. Fisting.
1: К единственной на свете. Скорей я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.

пусть. Непременно найдем, вот ведь так не бывает. Что были потеряны. Ведь так не бывает.

0: Стой.
1: Придет.
0: Стой.
1: Непременно найдет. Ведь так не бывает.
2: Данжен.
1: Что были потеряны. Ведь так не бывает.
2: Данжен.
1: Что были потеряны.
3: Oh, shit, I'm sorry.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Друг, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Fat Cox.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: чотикане, я би хотів вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass. Готовый

0: 的。
1: Прошу подари мне
0: Long Latex Club Dungeon Master
1: Прав
0: This thing, it's a long process
1: Может
0: опять
1: Может опять
0: Может
1: опять

0: Ginga to me. Iginga to me. Iginga to me. Iginga to me. Da Sidinya.
1: Приказ Верховного
2: Dungeon Master.
1: По войскам и военно-морскому 8 мая 1923 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
2: boys.
1: Великая Отечественная война, которую вел
2: 40 guys, bondage sex party,
1: против
2: мистер Аквард.
1: Победоносно завершилась. Германия полностью.
3: Rip the skin.
1: Товарищи.
2: Fucking slaves.
4: Boy next door.
2: Jabroni.
4: Full master.
5: Nico Nico Doga.
3: Maggots.
2: Letterhead.
3: Tallboy.
2: Boss of the street.
1: Поздравляю вас с победоносным
2: coming.
1: Великой Отечественной.
2: Oui. Let's celebrate.
1: Полная победа над
2: gay party.
1: Сегодня, 9 мая, в день
2: spanking,
1: 22 часа, столица нашей Родины, от имени Родины
2: spank,
1: дует доблестным войскам
2: gotcha.
1: И армии
2: Let's...
1: и частям военно-морского
2: флота,
1: одержавшим из орудий. Вечная слава павшим в
4: deep, dark fantasies
1: нашей Родины. Да здравствует
2: boy next door.
3: Letterhead.
2: Jabroni.
4: Full master.
2: Boss of the ship.
1: Верховный
4: Dungeon Master
1: Советского Союза
5: Billy Harrington.

0: Эй, но намного глубже, чем просто что вокруг меня, неужели я это не
1: bondage,
0: это просто
2: spanking,
0: эй, но
1: секс,
0: мировоззрение, быть против
1: master
0: не значит быть против
1: dungeon,
0: я люблю
1: oh,
0: за запах черных
3: семен,
0: не дам нажиться на моих всех золотистых
3: bad cock,
1: come bad
0: со мной рядом, мой все, когда мне было только 3 месяца, я хотел
1: this thing
0: ask.